государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. Накра! Пол!

0: Здравствуйте, товарищи!
1: 现在是俄罗斯国防部长别洛乌索夫对莫斯科卫戍部队，也包括参加特别军事行动的战士们进行检阅。他向他们表示胜利日快乐。跟以往一样，俄罗斯联邦国防部以及执法机构，比如俄罗斯联邦安全局紧急情况部、国民禁卫军的代表队都会参与到阅兵的仪式当中，其中也包括特别军事行动的参与者。别罗乌索夫向参与阅兵的代表部队表示胜利日的祝贺。
2: Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища Серпуховского филиала Академии Петра
1: Великого Кремлевский
2: военные учебные
1: системы российской армии играют роль в подготовке высокопозиционных офицерских кадров к своему делу
2: защите Отечества。
1: 他们也在对于祖国的利益维护当中做出了自己的付出了自己的努力。他们在艰难的战斗环境当中果敢的迎战。
0: Здравствуйте, товарищи！
1: 同志们好，祝你们胜利日81周年快乐。

0: Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.
1: 今天在红场出席阅兵式的有超过1000名参加特别军事行动的官兵们。俄罗斯国防部长别
0: 洛
1: 乌索夫
0: Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу
1: 向俄罗斯武装部队的士兵致以伟大卫国战争胜利81周年的祝贺。

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации,
1: 俄罗斯联邦总统，俄罗斯联邦武装力量最高指挥官，伟大卫国战争胜利81周年阅兵准备完毕。俄罗斯国防部长别罗乌索夫。

0: Дорогие друзья, великий
1: 亲爱的朋友们，
0: поколение победителей
1: вдохновляет
0: воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
1: 在伟大的卫国战争当中，一直延续到特别军事行动当中。
0: Вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
1: 我们的士兵仍然在前线战斗。
0: Наши герои идут вперед.
1: 我们的英雄，他们不断地在各种艰难困境当中前行。我们的建设者、士兵、医护人员，
0: опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство.
1: 为胜利做出了自己的贡献。
0: Техника и способы ведения боя неизменным остается.
1: 不论是否有着怎样的作战装备，我们整个国家的命运都紧紧地维系在一起。
0: 我
1: 们的医护人员、老师，所有整个俄罗斯。国家社会各界他们都对前线参与战斗的士兵表示着他们的关心，我们有着共同的目标，每个人都为战斗的胜利做出自己的贡献，不论是在前线还是在战后。
0: 我们共同и всегда будет за нами.
1: 永远
0: слава народу победителю.
1: 战争都是最终属于我们，属于荣耀，属于胜利者，
0: с праздником,
1: 荣耀属于俄罗斯。
0: С днем победы! Ура!
1: 祝大家胜利日快乐！

0: Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины.
1: 陆军, личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые
0: задачи в зоне специальной военной
1: операции.
0: На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
2: Наблюдаю.
0: Успешные действия гвардейцев.
1: 现场转播穿插的是俄罗斯特别军事行动区。
0: Достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков.
1: 战略火箭兵指挥所等各个部队的作战情况。
0: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва».
1: 俄罗斯战略火箭兵也展现出了灵活作战的态势。
0: И «Ураган».
3: Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
4: Закат я «Беркут» принял.
0: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
5: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
0: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск, войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
6: Сверим границы.
0: С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные аппараты большой продолжительности полета и находятся. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу.
1: 而现在，俄罗斯无人机在特别军事行动区的战场上使用，也极为灵活。
7: И всех граждан страны с Днем Великой Победы!
0: Летчики, подразделения противовоздушной обороны, контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины.
8: 白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统米尔契约耶夫、老挝国家主席库伦、斯洛伐克总理菲佐、马来西亚最高元首易卜拉欣、波黑塞族共和国总统西里沙卡兰。 那同时，现在除了说看到现场阅兵式画面之外呢，在俄罗斯官方画面当中也在穿插乌克兰在对乌战争当中前线俄罗斯军人的画面，包括了像战略火箭军、无人机的发射、网络军种。
2: 以及俄方军队击中对方目标等画面。好，接下来我们进行到的是在北京直播室的军事评论员白梦辰先生。白先生，为什么要穿插这样的画面在这次的卫国战争胜利的阅兵当中，想传递什么样的信息？
9: 首先对于阅兵来讲，很大程度上就是要展示俄罗斯的整个军事体系的一些最新的变化。但是这一次的阅兵，我们看到呢，地面重装部队并没有出现，那么更多的他们要通过这种画面的方式，并且穿插在俄乌冲突战场上的画面，来强调俄罗斯的军事体系在俄乌冲突的过程之中已经有了一些全面的变化。那么刚才呢，确实出现了俄罗斯的从远程打击、伞兵，包括从步兵，当然现在更多的出现的是一些防空反导的装备。那么这些呢，很大程度上都是在俄乌冲突之中，俄罗斯根据自身的一些教训跟经验，那么对它原有的军事体系进行了全面的升级和改造的结果。那么这些呢，其实是俄罗斯希望向外界展示俄罗斯装备体系跟作战能力水平的一种相关的反应。那么对于这个军事专家来讲，那么可以从中判断俄罗斯吸收战场经验，包括变革它之前军事体系一些固有问题的整个的进度跟能力啊。这些我觉得其实是俄罗斯方面传统试图通过阅兵进行展示，当然今年因为阅兵的规模的限制，所以它更多的通过这种画面来向外界进行一个有效的展示。
2: 所以这是一个军队体系在实战当中经过了一些经验教训之后一个改进的一个展示。那么另外，刚刚我们在听普京的致辞当中，他回顾了卫国战争胜利的意义，以及感谢和致敬这些老兵和人民做出的贡献，同时也强调了国家命运要休戚与共，还有强调战争胜利和荣耀是属于俄罗斯人民。那对此他的讲话当中，您觉得有哪些是可以再次去解读的？
9: 我觉得对于俄罗斯来讲，现在所面临的整个战场的局势，那么我们可以形容为一种困局，或者从军事的角度来讲，它处于战争的僵持阶段。那么当然因为俄罗斯的体量缘故，所以它跟乌克兰相比承受的压力，包括整体的体系的强度还是要更大一些。但是我们说在最近的一年里面，乌克兰的远程打击手段的迅速的增强，那么使得俄罗斯全境那么其实都在面临着防空反导跟反无人机的压力。那么这些是俄罗斯传统的一些装备体系并没有有效的去应对的，那么也是说对俄罗斯从民间到军方来讲都是一个新的课题需要解决，当然也需要民众在很长一段时间去承受压力。那么对于俄罗斯来讲，那么现在它的军事体系，尤其是军事工业体系进行了全面的动员，那么整个动员的效果似乎要比乌克兰跟欧洲、美国要更好一些。但是俄罗斯国内的经济跟民生所承受的压力一定是逐渐的在增加的。那么这些怎么样去平衡战场上的局势，包括国内的压力跟国内所承受或者说要俄罗斯付出的代价，那么也是俄罗斯在包括胜利阅兵在内的各个活动之中必须向国内去进行有效的说明跟宣传的一个要点。因此呢，我觉得对于俄罗斯方面来讲，那么现在在俄乌冲突暂时还没有可能迅速的终结的情况之下，那么强调俄罗斯要能够维持下去，那么包括借此来团结俄罗斯的民意，这个我觉得是这一次红场阅兵的一个

0: 事行动区，同俄罗斯一起在库尔斯克战役当中并肩作战。
1: На марше офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.
0: 接下来是茹可夫斯基加加林军事学校的士兵们。
1: специалистов войск беспилотных систем.Выпускники Академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов.
0: 他们在培育俄罗斯当代的宇航员方面做出了巨大的贡献。
1: Право открыть прохождение предоставлено курсантам высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России.
0: 获得荣誉勋章的圣彼得堡。
1: Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин.
0: 喀朗施塔德海军军事学校方队。
1: Проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны.
0: 在过去三十年来，该校始终致力于培养未来的海军将才。
1: На Красной площади парадные расчеты военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шихмарданов. Академия является ведущим профильным учебным заведением.Крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения.

0: На марше курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом
1: в
0: составе парадного расчета 90
1: курсантов, награжденных государственными наградами.
0: В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения
1: родине.
0: 215 офицеров, отмеченные высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня.
1: Сегодня училище продолжает славную традицию подготовки командных кадров для сухопутных войск, являющейся в лучших учреждениях России. 培育着战备执勤军官的高等学校代表团也陆续地通过红场。 而俄罗斯在特别军事行动当中，军事工程师完成了防御工事的构筑。
2: 好，刚才我们看到受阅的方阵当中呢，是出现了参与队伍作战的朝鲜人民军士兵的画面，而且镜头呢也多次给到了在检阅台上的朝鲜代表，民族和解读这样一个情况。

0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是李科夫。首先带您关注，俄罗斯莫斯科红场九号举行俄罗斯纪念卫国战争胜利81周年阅兵式，俄罗斯总统普京发表讲话。另外，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，当天没有发生干扰阅兵的不安全事件。
1: 我们现在呢，就位于红场，记者的身后呢，这就是俄罗斯庆祝卫国战争胜利81周年，今天上午所举行的红场阅兵的现场。应该来说，今天的阅兵进行的相当的圆满。
2: Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы.
1: 莫斯科时间5月9号的上午10点，有俄罗斯前线参战的官兵、俄罗斯军事院校的士官生、朝鲜人民军等方队所组成的28个地面的团队，数千人通过了红场，接受来自10个国家的领导人的检阅。俄罗斯总统普京发表讲话，普京强调：“
3: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа.”То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений.Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал

воплощение мужества и благородства, стойкости и человечности, и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.

0: 等方队所组成的28个地面的团队，数千人通过了红场，接受来自10个国家的领导人的检阅。俄罗斯总统普京发表讲话，普京强调：“
1: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа, то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
0: 据悉，今天俄罗斯46个城市举行了纪念卫国战争胜利81周年的各种活动。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，今天没有发生任何试图干扰俄罗斯纪念卫国战争胜利81周年的活动的事件。乌克兰总统泽连斯基签署了总统令，他说不会用乌克兰的武器来袭击莫斯科红场的阅兵，但是俄方强调俄罗斯阅兵不需要任何人允许或者是不允许。凤凰卫视卢宇光、萨维、莫斯科的报道。
2: 在9号举行的红场胜利日阅兵式上，俄军是以视频的方式展示了多款先进的军事装备，包括了无人机、激光防空系统以及战略核潜艇等。
3: 出于安全考量，本次红场胜利日阅兵没有安排军事装备方阵。不过，在俄总统普京讲话结束后，现场播放了在乌克兰特别军事行动区执行任务的俄军官兵视频片段，以及多款先进军事装备，包括俄罗斯卡朗施塔德公司研制的中空长航式无人机、猎户座察打一体无人机、佩列斯维特激光系统。这一系统可用于防空和反导领域，尤其在打击敌方无人机方面优势明显。2024年年底交付的俄军第4艘白拉舒单级潜艇阿尔汉格尔斯克号核潜艇，普京曾在去年登上这艘潜艇并接见官兵，可搭载多个核弹头、最远射程可达1.1万公里的亚尔斯固体燃料洲际弹道导弹，图波列夫设计局研制的图160海盗7超音速远程战略轰炸机，这一机型可发射搭载核武器的远程巡航导弹。压轴亮相的是俄军第1艘北风之神 A 级战略核潜艇，2020年正式服役的弗拉基米尔大功号核潜艇，这一潜艇可携带16枚能搭载核弹头的布拉瓦弹道导弹。凤凰卫视综合报道。
2: 俄总统普京9号在出席了胜利日阅兵之后举行了记者会，他表示乌克兰冲突正接近尾声，他没有提议和乌克兰总统泽连斯基会面，但是也不拒绝，不过会面只可能在双方准备签署协议的阶段实现。
4: А, послание. Да, значит, господин Фице мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
2: 普京还表示，美国是真诚地寻求解决乌克兰问题的办法，但这主要还是俄罗斯和乌克兰之间的问题。他也批评西方社会最初答应给予援助，但之后却火上浇油，助长了乌克兰和俄罗斯的对抗，这是一个严重的问题。那虽然这个问题已经步入尾声，普京又说，俄罗斯最终将会恢复和很多国家的外交关系，这对双方都有利。而德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟和俄罗斯进行谈判的优先人选。普京也在记者会上谈到了和中国的关系，指